Дере я на земи во себе, дыш с матурант, або руне закончиш свою высшую школу, каеш руне теш летуши матуранча сабска гимназия. Теле дны су со скубанишчом рожонували, або су ишче пшитым, зачаравшим по таким вутору, вотмеху свой традиционально волейболе турнир, пшечува вучакам а вучарьям. Тунраз можаху со вучарьо пшесаджич, а дуэль за себе рассуджич, вони пшесаджиху со с 2-1 по саджбах пшечува дванаткарьям, дванаткарки бихю с 3-0 пшечува вучакам успешнише. Juce je kajšče poješčah svišali potom poslední šulský džen za maturanto a potom dostanu vůsledky písomnoch prúvanju a potom chcejža džen tradicionálne zakončič a to z kopaňcu přečuvo vůčarja. Jeli chcejče si by to vobladač, to si tam dobejnče abo doječče, dalše pokyvy za džensnýši štvortk a potom hoj poladame jižo smiokon sedženia. Tute pokyvy slyšíte nedom po příchodnej hudžbě za cím hinčinu.